спускаюсь так театрально, и мой талант позволяет в жизнь возвращаться. Снова туда же, видеть их лица, глупые крики, чудо свершилось! А вы оплатили смерти просмотр? Вы оплатили, чтобы услышать, как сердце не бьется, будто от тела все дышит? Прикосновение стоит дороже, так же, как слово или кусочек одежды. Капелька крови, капелька плоти, волос за волос. Ведь так, мистер доктор? Я ведь ваш опус, ваш драгоценный, золотой, цельный, чистый ребенок. Так что вы все, Господи, дьявол, вы берегитесь, я возвращаюсь. Я одеваюсь и снова талант применяю в мир плоти. Я оживаю. Я закрываю глаза, и весь мир падает заново вместо себя. Я эгоистично мечтаю, что перед всеми Бог выбрал меня. Я думаю, этот мир выдуман в моей голове.